0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра.

go to number 1.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 8 часов утра. Начинаем час новостей. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. Россиянам не придется закрывать лишние банковские карты после вступления в силу лимита на их количество. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомню, с 1 сентября будущего года число банковских карт у одного человека не должно превышать суммарно 20 штук во всех банках. Аксаков подчеркнул, что устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем и продолжат работать до истечения срока действия. Ограничение направлено на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами, когда злоумышленники оформляют десятки карт на подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Мошенники придумали новую схему обмана россиян перед 1 сентября. Речь идет о родителях школьников. На их телефоны приходят фейковые сообщения от администрации школы, где учится ребенок. Мам и пап предупреждают, что по новым санитарным правилам все дети обязаны пройти электронную регистрацию медицинского полиса перед допуском к занятиям. После этого родителям присылают ссылку, по которой нужно перейти, чтобы подтвердить данные с НИЛС и полиса. Через какое-то время выясняется, что на граждан оформлены кредитные карты. Граждан предупреждают, никакой электронной регистрации для школьников и их родителей перед 1 сентября не существует. В России начнут продавать лекарства в аптеках на колесах. С сентября в стране стартует эксперимент с мобильными аптечными пунктами. Они будут приезжать в удаленные поселения по регулярным маршрутам, а купить там можно будет как популярные лекарства, так и заранее заказанные препараты. За отпуском лекарств будет следить фармацевт или провизор. Эксперимент рассчитан до сентября 2029 года. Подключиться к нему смогут регионы, которые подадут заявку в Минздрав. Россияне переключаются с шоколада на более дешевые сладости. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия уменьшился на 2%. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли до 2%.
3: Вот говоришь, снизился интерес к конфетам, а сама с конфеткой пришла в студию.
4: Чтобы энергии у тебя побольше было.
3: О, да.
4: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
5: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
3: Все так. Здравствуйте и доброе утро. Вы слушаете «Радио 7». Это выходные на Семи холмах. Добро пожаловать в воскресное утро. На календаре уже 30 августа. Провожаем лето 2026 под приятную качественную музыку. «Man at Walk» Риана и Адриана Челентано. Для начала...

с утра пораньше Амель Бент. И, вероятно, вы могли видеть в соцсетях, как Саша Барон Коэн вернул образ Али Джи на большой экран, в связи с чем это вызвало протесты в Великобритании. Активисты требуют снять фильм с проката. И даже учитывая, что Барон Коэн использует сатиру как прикрытие для стереотипов, далеко не все эту сатиру поняли и приняли. Зато какой резонанс! От кино к музыкальной части эфира Томас Невергрин и Карма дальше, а затем узнаем, что нам сегодня расскажут звезды. Гороскоп уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, последний день недели, поможет вам увидеть, какая задача больше не требует ваших усилий. Овны, львы и стрельцы, перестаньте работать над тем, что устарело. Это откроет вам новые возможности. Знаки Земли. Воскресенье может принести ощущение, что одна давно знакомая вещь вдруг стала частью совсем другой истории. Тельцы, Девы и Козероги, не спешите придавать этому большое значение. Но и не игнорируйте странное чувство связи. Знаки воздуха. Сегодня вам может захотеться что-то записать. Идею, наблюдение или даже совершенно случайную мысль. Близнецы, Весы и Водолеи, сохраните эту запись. В сентябре она еще напомнит о себе. Знаки воды. К концу воскресенья вы можете обнаружить, что ждете от грядущей осени совсем не того, чего хотели еще неделю назад. Раки, скорпионы и рыбы, звезды считают эту перемену хорошим знаком. Ваше настоящее желание наконец-то дают о себе знать.
0: Радио 7.

Крис Дебург, So Beautiful на Радио 7. Если вы еще не слышали, одна компания недавно презентовала Tamagotchi Ring, то есть кольцо, миниатюрную версию Tamagotchi, которую теперь можно носить на пальце. Устройство выпустили к 30-летию серии, внутри доступно 30 популярных виртуальных питомцев. Кольцо оснащено цветным ЖК-дисплеем и боковыми кнопками управления. Три кнопки под экраном выглядят как элементы интерфейса, но на самом деле декоративные. На разработку Tamagotchi Ring ушло 2 года. Из-за небольших размеров корпуса создатели отказались от обычных батареек в пользу встроенного аккумулятора. Заряжать его предлагают с помощью специального кейса, который идет в комплекте. Представляете, если с таким кольцом предложение делать? Ну, может, кто-нибудь оценит? В финале этого музыкального у нас запланированы BVO, а сразу после Бонни Тайлер. Доброе утро!

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 9 утра. На радио 7 «Время новостей» в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Банк России предложил увеличить лимит выдачи займов наличными вдвое, а для ломбардов 4 раза. Это следует из проекта указания ЦБ. Согласно документу, лимит по одному договору займа из микрофинансовых организаций теперь не должен превышать 100 тысяч рублей, в ломбарде 200 тысяч рублей. Ну а максимум выдачи наличных из кассы этих организаций в течение одного дня увеличится до 2 миллионов рублей. Сейчас это 1 000 000. Получается, что после вступления указания в силу для микрофинансовых организаций показатель увеличится в 2 раза, а для ломбардов 4. Минпросвещение ликвидировало 3-ю смену и оставило рост 2-й в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр просвещения также отметил, что по поручению президента по всей России построено более 1700 новых школ. Это свыше 1 000 000 мест. В первый день учебного года в школу пойдут около 20 миллионов учеников, 4 миллиона студентов сядут за парты. Всего же в День знаний в России откроется около 40 тысяч школ, также несколько тысяч вузов и колледжей. Тем временем 1 сентября предложили сделать оплачиваемым выходным для родителей школьников. Благодаря этому они смогут присутствовать на линейке и провести День знаний вместе с детьми. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Отмечается, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу родителям и разрешают отсутствовать на работе 1 сентября. Однако чаще всего это происходит за счет отгула без сохранения зарплаты. Суточный рацион россиян составил 2500 килокалорий. Энергетическая ценность суточного рациона граждан практически не меняется. В прошлом году она также составила в среднем 2500 килокалорий, сообщает Росстат. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни. Он составил почти 4000 килокалорий в сутки в среднем на человека. Наименьшая калорийность отмечена у жителей Алтая и Самарской области. Меньше 2000 килокалорий. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
6: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
4: Благодарим наших журналистов. Вы слушаете «Радио 7». Заключительный уикенд лета продолжается, так же, как и музыка приятная в нашем эфире. Впереди услышим Coldplay. Также скоро появится Rednex, а прямо сейчас Эрос Рамаззотти. Доброе утро.

буквально вчера вечером читал, что Мадонна может приобрести дом Анджелины Джоли за 30 миллионов долларов. По данным брокеров, представители певицы уже связались с агентством, а сама Мадонна успела осмотреть недвижимость во время виртуального тура. Речь идет о доме в закрытом районе Лафлин Парк на Голливудских холмах. Особняк Джоли отличается уединенным расположением и панорамными видами, а сам район считается одним из популярных среди знаменитостей. Именно приватность могла привлечь Мадонну, которая планирует вернуться в Лос-Анджелес. Дом, конечно, невероятно красивый. 10 ванных комнат, фитнес-зал, чайная, гостевой дом-студия с собственной гостиной, камином и отдельным входом через ворота, а также домик у бассейна и отдельный гараж с постом охраны. Все очень круто, дорого, богато, как говорится. Дальше

Секундами ранее INXS, и я тут увидел статью с невероятной историей и спешу с вами поделиться, как 86-летнему австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, которое он потерял в Альпах в августе 1963 года. В июле на леднике в австрийском Тироле турист нашел оттаившее снаряжение. На высоте 2955 метров над уровнем моря лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка 50-60-х годов. Вещи передали полицейским, которые смогли установить личность владельца. Им оказался 86-летний местный житель. В августе 63-го года он сорвался в расщелину во время перехода ледника с группой. Друзья вытащили его благодаря страховочной веревке, но чтобы облегчить им задачу, мужчине пришлось сбросить рюкзак. В результате таяния ледников из-за глобального потепления вещи оказались на поверхности, и спустя 63 года вещи вернулись к хозяину. Нам же пора возвращаться к музыке приятной. Впереди у нас Рэй Чарльз, а затем Леди Гага и Бруно Марс. Доброе утро!

0: Гага и Марс только что. На этой неделе, кстати, писали, что Гага и ее жених запускают биотехнологический стартап. Насколько я понял, это биотехнологическая компания, использующая ткани кожи человека для разработки новых соединений. А Гага, оказывается, входит в совет директоров этой самой компании. В общем, собирается она строить будущее в сфере красоты и здоровья кожи. У нас же самым ближайшим будущим отметится Sting и One Tickle Tea, а еще что появилось в Китае, прямо сейчас расскажет Ольга Яковина.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. В Китае появился новый туристический аттракцион, симулятор катастроф и стихийных бедствий. Его запустили некоторое время назад в городе Ханчжоу. В иммерсивном экстрим-центре Люсинбейс можно оказаться в эпицентре тайфуна, селя или наводнения и на собственной шкуре пережить все ощущения, оставаясь при этом в полной безопасности. В комплексе выстроены очень натуралистичные декорации, которые изображают обычные города, парковки, потерпевшие катастрофу в джунглях самолеты, как в сериале «Лост», и другие объекты. Высокотехнологичная система может включать ветер силой до 165 км в час и обрушивать на площадку тонны воды. Все участники приключения облачены в защитные костюмы, а инструкторы следят за их состоянием и дают полезные советы, которые и в реальности помогают спастись. Авторы аттракциона уверяют, что такие приключения помогают людям снять накопившийся стресс и снова ощутить радость жизни. Есть даже семейные пакеты с более мягкими сценариями и обучением спасению на воде и выживанию в условиях дикой природы. Большинству, конечно, эти знания никогда не пригодятся, зато впечатления у всех участников приключения останутся незабываемые. Похожий центр, кстати, действует и в Токио. И там очень натурально моделируют землетрясения силой до 7 баллов. Только цель у этого центра не развлекательная, а обучающая, чтобы люди понимали, как себя вести в случае реальных неприятностей. На тренинги в этом центре пускают всех желающих и даже иностранцев. Для них есть субтитры на английском. Помимо землетрясений, в центре имитируют тайфуны с ураганами, цунами и пожары в высотных зданиях. Очень полезные, надо сказать, знания для жителей любого города.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 10 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Диана Макеева. Диана, доброе утро.
5: Доброе утро. Сотни тысяч шахтеров и ветеранов отрасли сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Полезные ископаемые, которыми природа щедро одарила Россию, остаются основой национальной экономики, подчеркнул президент Владимир Путин. Глава государства поздравил горняков и отметил их большой вклад в обеспечение энергетической безопасности, а также экономической и оборонной мощи России. Глава государства отметил, что наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче, и несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. 1 сентября в России расширят трудовые гарантии. Это коснется женщин с детьми до 3 лет, участников СВО и других категорий, сообщил парламентарий Игорь Игошин. Теперь работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет, а также лицам, воспитывающим таких детей без матери. Нарушение требования будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Вернувшиеся на работу участники СВО при сокращении штата получат преимущество в сохранении должности. Граждане и бизнес не будут держать крупные суммы на цифровых кошельках, поскольку проценты на них не начисляются. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что цифровой рубль не обязательно заметно сократит оборот наличных. Те, кому это удобно, продолжат расплачиваться купюрами. При этом расчеты в цифровых рублях обойдутся дешевле. Для граждан они станут полностью бесплатными, без ограничений по сумме, а для бизнеса комиссии окажутся ниже банковских. Стало известно, когда россияне купили детям первые телефоны. 62% родителей сделали это до школы или к первому классу. Еще 23% приобрели гаджет в средней школе. Согласно данным исследования, перед первым классом купил ребенку смартфон каждый третий, а когда детям было 4-6 лет, каждый четвертый. Родители хотели оставаться на связи с детьми или покупали устройства для игр и мультфильмов. Меньше 10% опрошенных рассказали, что их дети растут без телефонов.
4: Диана, а вы когда ребенку приобрели телефон первый?
5: Ты знаешь, в классе втором не было необходимости, потому что я сопровождала его в школу и забирала.
4: Мама интереснее, чем телефон.
5: Ну, да, тогда еще такие детки были. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
6: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
4: Большое спасибо Диане за новости. Сегодня воскресенье, 30 августа, и в этом часе начнется продолжение уикенда тематического. Посвятили мы его группе Блонди. Каждый час ставим их музыку и рассказываем интересные истории. Также будут скоро подарки. Подробнее расскажу в эфире. А сейчас Тина Тернер, Ариана Гранде и Брайан Адамс. Доброе утро.

Воскресным утром Take That. И давайте с вами поиграем. Я задаю вам вопрос. Вы отвечаете правильно и раньше других. Получаете в подарок термостакан от Радио 7. Красивый, удобный и стильный. 30 августа. День рождения электрического пылесоса. В этот день, в 1901 году, инженер Хьюберт Сесил Бут получил британский патент на первый пылесос. Он построил машину для чистки ковров, в которой даже было прозвище. Как вы думаете, какое? Варианты ответов. Чистюля Билли, фырчащий Билли или же электровеник Билли. Ваши ответы мы сегодня принимаем через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, забирает у нас фирменный термостакан от Radio 7. Желаю удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Спустя 16 лет молчания в 1999 году Блонди воссоединились и доказали, что настоящие легенды не стареют. Группа выпустила альбом «No Exit», главным синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада, сделав Блонди единственной американской группой, возглавлявшей чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары. Радио 7. Уикенд Блонди.

Настало время дарить подарок, и сегодня приз – это фирменный термостакан от «Радио 7». Я обещал его вручить тому, кто ответит на вопрос правильно раньше других. 30 августа – день рождения электрического пылесоса. В этот день, в 1901 году, инженер Хьюберт Сесил Бут получил британский патент на первый пылесос. Он построил машину для чистки ковров, у которой даже было прозвище. Как вы думаете, какое? – спросил я вас. Варианты были «Чистюля Билли», «Фырчащий Билли» или же «Электровеник Билли». И правильный ответ – «Фырчащий Билли». Агрегат работал на бензине и был таким громоздким, что его приходилось возить по улицам Лондона на конной повозке. Быстрее других. Правильный ответ прислала нам Ольга из города Волгодонск. 4729. Последняя цифра номера. Ольга, мы вас поздравляем и дарим вам фирменный термостакан от «Радио 7». Красивый, удобный и стильный. Пользуйтесь с удовольствием. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Входим в парк «Сокольники» через главный вход. У круга сворачиваем налево и двигаемся по песчаной аллее. Впереди видим здание цвета фиалки. На нем вывеска «Бар Виола». Пусть она вас не смущает. Ни бара, ни кафе здесь больше нет, а вы стоите перед знаменитым московским рестораном, видевшим очень многое и подарившим нам кулинарный шедевр – говядину по-сокольнически. Говорят, ресторан появился здесь вскоре после войны. По одной версии – в 1946 году, по другой – в 1948. И будто бы появился не просто так, а по личному распоряжению Сталина. Тогда задумали целую тройку знаковых заведений для столицы – подкованного ДНХ, загородный на Волоколамском шоссе и вот эту самую фиалку в Сокольниках. И знаете, когда стоишь перед фасадом, в это почти веришь. В самом облике здания чувствуется масштаб той эпохи, когда даже общепит должен был быть не просто местом, где можно перекусить, а пространством с государственным размахом. Другая идея. Перед нами скромный дворец в римском стиле. Открыли, место стало ультрапопулярным. В середине прошлого века к ресторану пристроили две веранды, и на одной из них открыли самоварную. В праздники здесь выносили на улицу трехведерный самовар, и любой гость мог бесплатно выпить чаю. Этакая маленькая радость для посетителей, но почти ритуал. На верхнем ярусе играл цыганский ансамбль. И для особо почетных гостей блюда поднимали туда по узкой лестнице, будто совершая целый церемониал. С этим местом связаны и имена, которые до сих пор звучат как музыка времени. Говорят, Леонид Осипович Утесов, приходя сюда, гладил старый вяз. Тот самый, который прозвали «Утесовским деревом». И говорил: «Пока ты жив, и я живу». Ради любимого дерева артиста в крыше даже сделали специальное отверстие, чтобы оно могло расти свободно. Увы, годы и болезни оказались сильнее. Дерево спасти не удалось, ствол пришлось убрать, но часть его оставили во дворе, как немой памятник той самой связи человека и места. Позже, в 1970-е, после концертов в Зеленом театре, сюда любила заглядывать Алла Борисовна Пугачева, и в эти стены будто вливалась новая энергия, молодая, дерзкая, совсем другая по ритму. И клип «Осень» она тоже снимала в окрестностях, греясь в уюте фиалки. А в 1990-е у фиалки появилась и другая слава, не столь романтичная, но тоже часть городской летописи. Ее регулярно упоминали в криминальных хрониках как место встреч серьезных парней. Интерьер менялся, подстраиваясь под время. Паркет перекладывали, открытые веранды стеклили, эстраду сменили телевизор и музыкальная установка. Но кое-что уцелело. Старая лепнина на стенах, исторические двери, ведущие в зал, они словно держат память о прежних десятилетиях. Даже бюст Пушкина у входа, и тот с историей, его перенесли сюда из сгоревшего Зеленого театра. В 2012 году фиалку признали

0: памятником архитектуры. И это решение многое определило. Теперь здесь не затевают масштабных переделок, а стараются сохранить дух места. Поэтому сегодня, если бы можно было зайти внутрь, увидели бы советскую мебель, ретро-музыку, знакомые запахи кухни. В меню до последнего времени жила вырезка по-сокольнически. Говядина, фаршированная сыром и грибами. И повара старались держаться традиционной рецептуры, будто продолжая линию, начатую много десятилетий назад. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7 представляет Weekend Blondie. Сегодня хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 утра. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. В России началось досрочное голосование на выборах. Принять участие в них могут жители отдаленных и труднодоступных мест в 36 регионах. Как отметили в ЦИК, в этом году для доставки бюллетеней на территории начнут использовать плавательные и летательные беспилотники. Также сегодня начнут голосовать вахтовики, сотрудники полярных станций, экипажи судов, которые отправляются в плавание, а также военные, которые находятся в зоне СВО. Выборы депутатов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде субъектов будут выбирать глав регионов и составы законодательных собраний. Россиянам рассказали о новых правилах банков для защиты клиентов от мошенников. С сентября для одного гражданина будет установлено ограничение не более 20 активных банковских карт. На то, чтобы уменьшить количество имеющихся карт до этого лимита, клиентам предоставляется переходный период в 1 год. Банкам разрешат откладывать проведение платежей на срок до 2 суток, если непосредственно перед операцией владелец менял свои персональные данные или номер телефона в профиле на госуслугах. Кроме того, переводы новым адресатам на сумму более 200 тысяч рублей будут подвергаться дополнительной проверке. Водителей, занимающихся междугородними и международными перевозками грузов на дальние расстояния, следует официально выделить в отдельную профессию. Такую инициативу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Также предлагается закрепить самостоятельное наименование профессии в общероссийском классификаторе. На данный момент дальнобойщики официально относятся к профессии водителя автомобиля. Однако Чернышов считает, что так как их работа заметно отличается от работы водителей, введение отдельной профессии позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и закрепления специалистов. Туристы стали вдвое чаще выбирать формат питания «все включено» в российских отелях. Его доля в этом году удвоилась, а средняя продолжительность проживания выросла почти в 3 раза, с почти 3 до 7 суток. Согласно данным исследования, подавляющее большинство туристов продолжает выбирать варианты без питания или только с завтраком. На данные категории приходится почти 98% всех бронирований в России. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем отличного дня.
5: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
3: Спасибо, Диана. Это «Радио 7». Заключительные выходные месяца. Провожаем лето, слушаем классную музыку. И скоро нам в этом помогут Кэлен Харрис и Сэм Смит, Росана, а также Тимбаленд и One Republic. Доброе утро.

Миллиан Фармер в нашем эфире. И понятно, что у каждого из нас множество всяких разных приложений в телефоне. Есть бесполезные, а есть те, без которых мы не можем представить и дня. А я же хочу напомнить о нашем новом официальном приложении, с помощью которого Радио 7 стало слушать еще удобнее. Это сразу в раздел «Полезные» или «Must Have». Называется оно «Радио Хаб». Вы можете просто скачать его в вашем магазине мобильных приложений, запустить в один клик и наслаждаться эфиром Радио 7. И ничто не отличет вас от любимой музыки. Например, от Stereophonics.

Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В начале 80-х Блонди снова решили сыграть на опережение. На этот раз Дебби Харри и Крис Стейн увлеклись культурой хип-хопа. Они ходили на рэп-вечеринки в Бронксе и общались с пионерами зарождающейся сцены. Дебби Харри настолько вдохновилась этой атмосферой и первыми релизами Grandmaster Flash, что решила включить в композицию Rapture полноценный рэп-куплет. В тексте она даже напрямую упомянула легендарного диджея Фаб Файва. В 1981 году Rapture стал первым треком с элементами рэпа, засиявшим на верхней строчке американского чарта Billboard. А клип на эту песню стал первым хип-хоп-видео, попавшим в ротацию на телеканале MTV. Радио 7. Уикенд Блонди.

Looking for the summer. Трис Ри. 30 августа на календаре. Заключительные выходные лета. Уверен, кто-то сейчас грустно вздыхает, что лето заканчивается. Я думаю, у многих это еще со школы осталось. Но что толку грустить? Предлагаю наслаждаться происходящим здесь и сейчас, ведь это в наших силах провести последние летние деньки классно и сделать это с удовольствием. Может быть, вы что-то не успели сделать за лето, и это можно реализовать сегодня или завтра. Подумайте. А с саундтреком для этого воскресного дня нам помогут скоро Роксет, а еще Эд Ширан. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
2: Да пизда.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве полдень. Продолжая с новостями на сегодня, знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
5: Привет, Женя. Всем добрый день. Минтранс готовится узаконить овербукинг в России. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, все решения будут приняты после обсуждения с учетом мнений заинтересованных сторон. Сейчас при отказе в перевозке из-за сверхбронирования штраф для юридических лиц не превышает 30 тысяч рублей. И перевозчику выгодно продавать билетов больше, чем мест в самолете. По новым правилам, тем, кому не хватило мест, предложат альтернативный рейс, компенсацию, комфортные условия на время ожидания вылета и другое. Новые правила должны повысить ответственность авиаперевозчиков и снизить количество судебных споров. Правила отзыва сотрудников из отпуска изменятся 1 сентября. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикации правовых актов. Итак, запрещается отзывать из отпуска работников, которые заняты на вредных или опасных работах. Исключением являются случаи, когда нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию, либо устранить их последствия или последствия стихийного бедствия. Отмечается при этом, что часы работы после отзыва из отпуска оплачиваются не менее чем в двойном размере. Гаражную амнистию продлят до 1 сентября 2031 года. Она должна была завершиться через 2 дня, но решение об окончании решили отодвинуть. Об этом рассказали в Госдуме. Условия для гаражей установили следующие. Он должен быть капитальным, одноэтажным, находиться на государственной или муниципальной земле и возведен до 30 декабря 2004 года. Амнистия не затрагивает самострой, гаражи, ракушки и подземные паркинги в многоэтажках. Прошедшие по амнистии гаражи можно будет легально продавать, дарить и передавать по наследству. Родителям учеников для торжественной линейки 1 сентября стоит отказаться от спортивных костюмов и вечерних нарядов. Лучше выбрать элегантный повседневный стиль, чтобы не затмить школьников, рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. По ее словам, родителям в первую очередь надо выглядеть уместно рядом с главными героями праздника – детьми и не затмевать их. Внешний вид участников на торжественной линейке, по мнению специалиста, должен сочетать праздничность и деловой стиль. Это «Радио 7». На Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного дня.
6: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
4: Благодарим нашу службу информации. Сегодня 30 августа, воскресенье. Продолжаем ставить

0: любимую музыку в заключительные летние выходные Queen, Pink, а также Hathaway в ближайшие минуты.
1: Say, there's always two sides to every story.

Секундами ранее Сара Коннор. А тем временем ученые из Канады заявили, что 20 минут тренировки могут помочь после недосыпа так же, как 90-минутный сон. Если после 4 сна впереди ждет длинный день, а возможности поспать еще несколько часов нет, может помочь короткая физическая нагрузка. Ученые отмечают, что такой подход особенно актуален для людей, которые не могут самостоятельно выбрать время для сна. Например, для работников ночных смен, медиков, пилотов или молодых родителей. При этом ученые не предлагают считать 20-минутную тренировку полноценной заменой сна. Это важно. И сон, и физическая нагрузка в эксперименте скорее выглядит как временная помощь организму после уже случившегося недосыпа. Спасибо ученым. Будем знать. Из музыки дальше Soul Asylum, а сразу после у нас продолжение уикенда Blondie.

1978 году Блонди выпустили трек «Heart of Glass». Композиция выросла из старой демозаписи, которую музыканты между собой шутливо называли «диско-песней». Продюсер Майк Чапман предложил добавить туда пульсирующие синтезаторы и драм-машину. В итоге получился узнаваемый всеми трек о разочаровании в любви. Однако фанаты панк-рока посчитали этот релиз предательством идеологии. На концертах в музыкантов летели бутылки, но коллектив это не остановило. Ведь теперь Блонди из нью-йоркской панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. «Heart of Glass» возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

Чарли Пут и Селена Гомес на Радио 7. Сейчас пишут, что Селена отбивается от иска на 1 миллион долларов из-за проблемного стартапа. Певица обвиняет в мошенничестве, однако ее представители называют претензии необоснованными. Иск связан с деятельностью Wondermind, платформы, которую Гомес запустила в 2021 году вместе с партнерами. Проект задумывался как сервис для поддержки психологического благополучия и обсуждения вопросов ментального здоровья. Однако позднее компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. К весне 2025 года стартап испытывал проблемы с выплатой зарплат, а численность сотрудников пришлось сократить.

почти на 2/3. В общем, не позавидовать сейчас Селения. Приложение это вроде как и не запустили толком, а инвесторы требуют обратно свои вложения. Интересно, чем закончится. У нас же дальше в эфире travel, рубрика «Вояж», а прежде Луи Армстронг «На все времена».

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старинные вокзалы и депо иногда получают новую жизнь и в совершенно новом качестве. В Париже, например, вокзал Д'Орсе превратился в знаменитый музей. В Лондоне Сент-Панкрас стал престижным отелем. В Пенсильвании в здании Railroad Station открыли роскошный ресторан. В Сан-Паулу вокзал Жулио Престис переформатировали под концертный зал. Ну а в Москве в бывших вокзалах и депо действуют два огромных фудмола, бизнес-центр и даже банный комплекс. В июле к этому списку добавилась новая достопримечательность. Историческое здание кругового депо Николаевской железной дороги после долгой реставрации открылось в качестве нового культурного пространства «Тон-центр». Когда-то в этом круглом здании под Исполинским куполом, построенном по проекту Константина Тона, разворачивали паровозы первой в истории железнодорожной ветки между Москвой и Питером. А теперь здесь проходят выставки и перформансы, многие из которых творчески обыгрывают тему дороги и движения. Одними из первых проектов, например, стали выставка движущихся кинетических скульптур и перформанс «Земля маршрутов» со звуковыми путешествиями. Осенью в Тон-центре будут показывать спектакль мастерской Брусникина «Транссиб» и оперу «Москва-петушки» по знаменитой железнодорожной поэме в прозе Венечки Ерофеева. А сейчас в Тон-центре идет опера-инсталляция «Радость свадьба» с подменой невесты и другими происшествиями. С движущейся сценой в виде многоярусного свадебного торта, на котором играют костюмы и скульптуры эксцентричного дизайнера Андрея Бартинева. Такая машинерия оказалась возможна только в пространстве кругового депо. Дополнением к проекту служит выставка в фойе, которая рассказывает о творческом пути Бартинева. Проект можно увидеть до 20 сентября, пока в депо не прибудет новый творческий состав.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях.

0: Подробнее на Дудписару и приложение продавец ООО «Дудфранчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Да что вы забрали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Авито.ру. 12+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве час дня.

Группа Полис в воскресном эфире. И прежде чем мы продолжим с классной музыкой дальше, хочу напомнить вам, что слушать Радио 7 стало еще удобнее. Скачивайте и устанавливайте новое официальное приложение станции Радио Хаб. Ничто не отвлечет вас от любимой музыки. Вы можете просто найти его в вашем магазине мобильных приложений, скачать, установить и запустить в один клик, чтобы наслаждаться эфиром Радио 7 на Семи Холмах. Попробуйте обязательно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. Однажды после выступления Блонди за кулисами появился поклонник, который казался слишком молодым даже для нью-йоркской панк-тусовки. Подростку хватило одного концерта, чтобы без памяти влюбиться в Дебби Харри. Поэтому, едва переступив порог гримерки, юноша тут же сделал вокалистке предложение. Дебби не растерялась и вежливо отказала. Певица объяснила мальчику, что ее сердце уже занято тем самым гитаристом, который только что аккомпанировал ей на сцене. Тогда Харри еще не знала, что отказывает будущему фронтмену Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису. И, возможно, именно неприступность знаменитой блондинки повлияла на его дальнейшие амурные и музыкальные амбиции. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами пойдем к весьма нарядному дому на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Он не кричит о себе, но притягивает взгляд именно той спокойной уверенностью, которая бывает у зданий, знавших и большие деньги, и большие перемены. Недавно особняк отреставрировали. Я бы сказал, что этот особняк – история купеческой Москвы, рассказанная языком камня и лепнины. Его заказчик Михаил Асланович Тарасов был человеком, который умел мыслить масштабами эпох. Не просто построить дом для себя, а оставить след в городской ткани, чтобы по фасаду можно было прочесть и амбиции, и вкус, и даже некоторую гордость за собственный путь. Михаил Асланович принадлежал большой купеческой семье Тарасовых, выходцев из черкесов-гаев, которые начинали с торговли и мануфактур на юге России, а затем уверенно закрепились в Москве, став частью той самой деловой элиты, что формировало облик города в начале 20 века. Их капитал был заработан на текстиле и вате, на железных дорогах и банках. А потому и дом, который Михаил Асланович решил возвести в центре столицы, должен был соответствовать и статусу, и духу времени. Проект доверили мастерской архитектора Гейслера. И в 1909 году в престижном районе Москвы начал расти дом, в котором строгость форм соседствовала с тонкой проработкой деталей, словно зодчие хотели показать,

0: показать, что солидность – это не обязательно тяжеловесность. С первого взгляда заметно, как фасад собран из крупных выразительных элементов, которые придают зданию монументальность, не лишая его легкости. Рустованный цоколь, будто сложенный из массивных каменных блоков, подчеркивает устойчивость постройки. А над ним поднимаются гладкие стены, где ритм задают высокие прямоугольные окна с тонкими наличниками. Эти окна не просто проемы. Они задают масштаб, делают фасад строгим и торжественным, а благодаря четким линиям и сдержанному декору дом выглядит так, будто он всегда стоял на этом перекрестке, будто его пропорции были подсказаны самой улицей. Между этажами проходит тонкая межэтажная тяга, которая, словно невидимая нить, связывает все части фасада в единое целое, а венчающий карниз, слегка вынесенный вперед, завершает композицию, придавая ей законченность и даже некоторую парадную собранность. Над окнами второго этажа можно заметить замковые камни, небольшие, но выразительные, которые не только выполняют конструктивную роль, но и служат акцентами, оживляющими строгий рисунок фасада. Лепные элементы здесь не рассыпаны по стене, а расставлены с чувством меры. Они подчеркивают углы, выделяют проемы, но никогда не спорят с общей геометрией здания. Интерьеры, к сожалению, до нас дошли лишь фрагментарно, но по сохранившимся деталям можно представить, каким был этот дом в лучшие годы. Особняк был не просто жильем, а своего рода штаб-квартиры купеческой уверенности, местом, где частная жизнь переплеталась с деловой репутацией, а уют соседствовал с представительностью. Судьба дома после 1917 года сложилась так, как и у многих московских особняков. Он сменял владельцев и назначения, в нем размещались самые разные учреждения, от комиссариата по польским делам до детского дома, от бельгийской миссии до дипломатических представительств. Каждая эпоха оставляла на нем едва заметные следы, но так и не смогла стереть его характер. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

Спасибо за такой красивый финал моей эфирной смены сегодня группе «Чикаго». Меня зовут Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. И до встречи уже осенью, получается. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие артисты, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я желаю вам приятных заключительных дней лета в компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: совсем другая история. Радио 7 представляет Weekend Blondie. Сегодня хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама. Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Weekend Blondie». В начале 80-х музыканты группы «Блонди» были на самом пике популярности, но в то же время коллектив буквально разрывало изнутри из-за бесконечных гастролей, конфликтов и финансовых разногласий с менеджментом. Особенно тяжело пришлось Крису Стейну. Во время тура он начал стремительно терять вес, и вскоре врачи диагностировали у него редкое аутоиммунное заболевание кожи. После тура 1982 года «Блонди» объявили о распаде. Дебби Харри без колебаний поставила музыкальную карьеру на паузу и на несколько лет полностью ушла из шоу-биза, чтобы ухаживать за Крисом Стейном. Несмотря на то, что их личные романтические отношения позже завершились, они остались лучшими друзьями и творческими партнерами на всю жизнь. А в истории группы «Блонди», как оказалось позже, точку было ставить еще очень преждевременно. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро. Утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете.

0: Реклама.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горск, СКР.
4: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90 с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. Москвич. Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама ООО «БТ Неофертер».
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03-07-2026.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 15 часов.
5: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. С названием новой группы Дебби Харрис и Крис Стейн определились далеко не сразу. Первые два концерта они отыграли как Angel and the Snake, а затем на какое-то время превратились в Blondie and the Banzai Babies. Откуда взялась вторая часть названия, сама Харри спустя годы уже не помнит. Экзотичная «Banzai Babies» скорее всего отголосок японского бума, который тогда захватил Дебби и Криса. Вскоре длинное имя сократили до простого «Блонди». Так все встречные водители окликали Харрис после того, как она осветлила волосы. Музыканты посчитали это настолько запоминающимся и ироничным, что решили сделать из него официальное название группы. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро. Утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11 только на радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире.

0: а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БД». Не оферта.
8: Да что за...
9: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie записали One Way or Another. Трек вошел в культовый альбом Parallel Lines и скрывал в себе мрачную историю из прошлого Дебби Харри. После расставания бывший возлюбленный начал преследовать ее, и из-за этого певице в итоге пришлось покинуть родной штат Нью-Джерси. Харри превратила неприятный опыт в довольно дерзкую композицию, намеренно добавив в нее немного юмора. Песня покорила чарты и стала одним из главных хитов Блонди в США. А спустя 35 лет One Way or Another неожиданно обрела новую аудиторию.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Несколько лет назад в Калужской области придумали крутейший проект «Сельское лето». Это серия всевозможных бесплатных культурных, гастрономических, спортивных и семейных фестивалей, которые проходят в разных городах и поселках региона каждые выходные с июня по август. Идея эта так всем зашла, что «Сельское лето» теперь продолжается до конца сентября. В эту субботу, например, можно будет выпить чаю с пирожками в городском парке Тарусы на празднике «Тарусское чаепитие». В следующие выходные запускать бумажных змеев в художественном музее мусора «Муму», прикольнейшей, кстати, локации неподалеку от Обнинска. 12 сентября стартует семейный арт-фест в ленд-арт-парке «Берег отражений» под Калугой. А затем придет черед фермерских гастроприключений в Жуковском районе и праздника урожая в сафари-парке. Узнать все подробности мероприятий и записаться на активности можно на сайте Visit Kaluga. Кстати, и в самой Калуге сейчас скучать тоже вот вообще некогда. В августе городу исполняется 655 лет. И отмечают юбилей широко и весело почти целый месяц. Сейчас как раз идет основная неделя празднования, когда всякие интересные события проходят буквально каждый день. Ну а в выходные ожидается апофеоз. 27 августа стартует гастрофест «Калуга. Улица. Еда», во время которого лучшие заведения города представят свои коронные блюда в стритфуд-формате. А кондитеры, фермеры и сидроделы со всего региона привезут свою продукцию. Практически во всех парках, скверах и на площадях Калуги все выходные будут идти концерты, спектакли и парады-маскарады уличных театров, ярмарки, ну и всякие еще спортивные действия. Вкусно и весело. В общем, идеальный план для последнего уикенда лета.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня хиты, которые пережили не одну музыкальную

0: эпоху и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

синглом с которого стала композиция «Мария». Песня моментально взлетела на первое место британского хит-парада, сделав Блонди единственной американской группой, возглавлявшей чарты Великобритании в трех разных десятилетиях. Блонди выпускают альбомы, сотрудничают с молодыми инди-артистами и регулярно выступают на крупнейших мировых фестивалях. Правда, состав группы за последние годы сильно изменился. Крис Стейн больше не гастролирует, а в 2025 году не стало легендарного барабанщика Клема Бёрка, игравшего с Блонди почти полвека. Дебби, Харри и Стейн при этом продолжают работать над музыкой, так что впереди нас ждет еще не один дерзкий панк-хит, принадлежащий перу этой пары. Радио 7. Weekend Blondie.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы с вами стоим у метро «Сокольники». Станцию открыли в мае 1935 года. Но наш взгляд сразу упирается в дом на Сокольнической площади 9, корпус 1. Тот самый, где в 1985 году открылся универмаг «Зенит». Этот 16-этажный панельный дом – представитель серии П-22, редкой и не самой массовой, но очень характерной для своего времени. Ее проектировал МНИИ ТЭП – Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования. А строили такие дома совсем недолго, примерно с 1982 по 1987 год. Серия задумывалась не для бескрайных спальных массивов, а для точечной городской застройки. Ей доверяли важные места – площади, углы кварталов, узлы рядом с крупными транспортными точками. Внешне здание узнается по мелкой квадратной плитке на фасаде и по белой кайме вдоль крыши. Она издалека напоминает кружево и придает строгому панельному объему едва уловимую декоративность. Цвета сдержанные – белый, голубой, иногда бирюзовый. В духе позднесоветской эстетики, когда старались добавить городу легкости, не на

0: нарушая общую упорядоченность. Плоская крыша, балконы со второго этажа, четкая ритмика окон. Все это складывается в образ, который москвичи 1980-х считывали мгновенно. Это не просто дом, а редкость. Минута до метро и улучшенная планировка. И парк рядом. Серию П-22 отличали не только внешние детали, но и конструктивные решения. Расширенный шаг несущих стен, дополнительные лестницы, просторные подъезды с пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. Это делало такие здания удобными не только для жилья, но и для размещения общественных функций. Именно поэтому для универмага «Зенит» выбрали именно такой дом. Когда «Зенит» открылся, он сразу стал заметной точкой притяжения. В нем продавали не только привычные спортивные товары, но и вещи, которые в те годы казались особенными. Фототехнику, оптику, вело- и мототехнику, товары для туризма, посуду, хозтовары, одежду и обувь. Для района, да и для города, это был не просто магазин, а своего рода клуб увлеченных людей. Здесь можно было встретить и велосипедиста, и туриста, и фотографа, и просто горожанина, который искал что-то нужное для дома. Ассортимент будто подчеркивал идею – спорт и активный отдых – это часть повседневной жизни, а не отдельная узкая тема. Сегодня поток людей у входа не иссякает. Дом стал частью городской памяти, тихим свидетелем того, как в середине 80-х Москва училась делать общественные пространства более удобными и разнообразными. Если пройти чуть дальше, к парку Сокольники, контраст будет еще более заметен. Строгая геометрия панельного дома и живая свободная планировка парка будто дополняют друг друга, показывая разные стороны одного города, организованного и одновременно живого, рассчитанного на движение и на отдых. Рядом у трамвайного круга стоит ресторан «Варьете Тиволи». В 1913 году именно тут открыли одну из самых модных сценических площадок столицы начала 20 века. И это еще одна страница истории района, о которой я расскажу в другой раз. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 18 часов.
5: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

художественный колледж и начать большую работу по документированию нью-йоркского андеграунда. Музыканты быстро нашли общий язык на почве любви к гаражному року и эстетике 60-х. В 1973 году они оказались в одной группе – «The Stilettos». Между вокалисткой и гитаристом довольно быстро завязались не только творческий, но и романтический союз. Уже через год они решили уйти из коллектива и собрать собственную группу. Так на свет появились «Блонди». Радио 7. «Weekend Blondie».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро, утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». Сегодня хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Blondie. В 1978 году Blondie выпустили трек Heart of Glass. Композиция выросла из старой демо-записи, которую музыканты между собой шутливо называли «диско-песней». Продюсер Майк Чапман предложил добавить туда пульсирующие синтезаторы и драм-машину. В итоге получился узнаваемый всеми трек о разочаровании в любви. Однако фанаты панк-рока посчитали этот релиз предательством идеологии. На концертах в музыкантов летели бутылки, но коллектив это не остановило. Ведь теперь Blondie из нью-йоркской панк-группы превратились в артистов, способных покорить уже не только андеграунд, но и массовую аудиторию. Heart of Glass возглавила вершины чартов по обе стороны Атлантики, а потом начала жить собственной жизнью, появляться в кино, обрастать ремиксами и кавер-версиями. Радио 7. Weekend Blondie.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро. Утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 21 час.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 22 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро. Утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 23 часа.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра, в последний день лета, первое утро, утро на семи холмах. Приветствуем всех и каждого. И вот о чем мы поговорим.
2: Да, мы, конечно, будем обсуждать уходящее лето и спросим вас, а что вы хотели этим летом сделать, но не получилось.
1: А вот что мы сделали для вас. Мы запускаем новые игры. Все это завтра утром в эфире. Ну и привычные и любимые синематека, гороскоп и, конечно, та самая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве полночь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 3 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.